уже сможешь. Не маешь надеи, жабы запомнили забрать мне. На твоих очах забрать мне. Возьму тебя, потом также возьму тебя.